0: Я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, утром в отдельных районах туман. Ветер днем слабый, при грозах порывистый. В Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Минске от 20 до 22 со знаком плюс, в Могилеве, Витебске и Гомеле 21-23. Ты слушаешь Радиус FM? Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Наша

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.вэ», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, утром в отдельных районах туман, ветер днем слабый, при грозах порывистый. В Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Минске от 20 до 22 со знаком плюс, в Могилеве, Витебске и Гомеле 21-23. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погодавэй, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, утром в отдельных районах туман, ветер днем слабый, при грозах порывистый. В Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Минске от 20 до 22 со знаком плюс, в Могилеве, Витебске и Гомеле 21-23. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топ. Музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, утром в отдельных районах туман, ветер днем слабый, при грозах порывистый. В Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Минске от 20 до 22 со знаком плюс, в Могилеве, Витебске и Гомеле 21-23. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, утром в отдельных районах туман, ветер днем слабый, при грозах порывистый. В Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Минске от 20 до 22 со знаком плюс, в Могилеве, Витебске и Гомеле 21-23. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовые. Музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Faithless.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.вэй, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, утром в отдельных районах туман, ветер днем слабый, при грозах порывистый. В Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Минске от 20 до 22 со знаком плюс, в Могилеве, Витебске и Гомеле 21-23. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии радиуса ФМ Полина Тарасевич. Доброе утро. Беларусь полностью отказалась от импорта электроэнергии, а все благодаря АЭС в Островце. Станция заместила 11 миллиардов кубометров газа. За почти 5 лет работы АЭС выработала 63 миллиарда киловатт-часов. Это 40% потребностей страны. Электричество используют для отопления, строят эко-дома, развивается электротранспорт. В эти выходные Александрия вновь отметит Купалье. Гостей ждут выставки мастеров, ярмарки, концерты, театральные и цирковые представления. Будут и тематические площадки «Мерч первого» зроблены у Беларуси. Кульминация – большой концерт «Александрия. Любовь с первого взгляда», фейерверк и зажжение купальского костра. США продолжат переговоры с Ираном, и все же режим прекращения огня завершен. Об этом заявил Дональд Трамп. Посредники из Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии пытаются добиться деэскалации. Ранее американские военные нанесли серию ударов по Ирану в ответ на действия против судов в Ормузском проливе. Иран ответил ударами по базам США на Ближнем Востоке. Раздражение на работе не всегда связано с потерей интереса. Это отмечают бизнес-психологи. Все может быть связано с накопленной усталостью, хаосом, переработками и потерей контроля. Это признаки профессионального выгорания. Еще один фактор – потеря автономии и отсутствие восстановления. Проверка чатом вечером и мысли о работе в выходные. Помните, мозгу нужна пауза. И последнее. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Light 2? Заходи на сайт radiosfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, ветер днем слабый, при грозах порывистый. В Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Минске 20-22 выше нуля, в Могилеве, Витебске и Гомеле 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич, и далее в эфире только топовая музыка.
0: Radius FM. Волна топовой музыки.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, take one look at you, you're taking me out.

0: Радиус FM.
1: Around the world.

0: нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, ветер днем слабый, при грозах порывистый. Гродно 18-20 выше нуля, в Бресте 19-21. В Минске от 20 до 22 градусов тепла, а в Могилеве, Витебске и Гомеле 21-23. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
3: Вау!
2: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
3: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: новых эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. Первому энергоблоку «БелАЭС» исполнилось 5 лет, а второй был запущен в ноябре 2023 года. За это время станция выработала более 63 миллиардов киловатт-часов. На АЭС работают около 2750 человек. Сейчас ведутся переговоры с Россией о строительстве третьего блока. Он будет похож на первые два. Решение о его возведении принято в ноябре 2025 года. ГАИ назвала два района столицы, где чаще всего происходит ДТП с участием мотоциклов – Фрунзенский и Первомайский. Причина – широкие магистрали, например, проспекты Независимости, Пушкина, Притыцкого. Они создают иллюзию свободного пространства и провоцируют скорость. Также здесь больше молодежи, которая чаще выбирает мотоциклы. Плотность потока выше, а просторные проезды расслабляют водителей. В Нью-Йорке началось строительство второго всемирного торгового центра. 55-этажное здание высотой 374 метра станет штаб-квартирой American Express. Завершить планируют к 2031 году. Проект создаст около 3200 рабочих мест и принесет экономике города около 6 миллиардов долларов. Окурок и мусор со свадьбы Тейлор Свифт продали в интернете за 25 долларов. Американский художник Джастин Гиньяк собрал все возле места празднования. Помимо окурков он забрал трубочки, крышки, наушник AirPod, палочки для еды и даже тест на беременность. Каждый предмет он упаковал в коробку с ярлыком и продал за 25 долларов. Все находки, кстати, уже распроданы. Кому принадлежал мусор, неизвестно, но это не остановило поклонников. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это пока что все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, ветер днем слабый, при грозах порывистый. Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Минске 20-22 выше нуля, в Могилеве, Витебске и Гомеле 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Вот это поворот!
2: Ты знаешь, новости из разряда «никогда такого не было», и вот опять. Значит, естественно, где-то на форуме там девушка поделилась, что у нее вообще в целом никогда не складывались нормальные отношения с мамой жениха.
3: Ой.
2: Это та, которая свекровь. Переводим, угу. Да, в нашу плоскость, чтобы было понятно. Значит, вот эти проблемы, они не надуманы. Что было? Мать возлюбленного не взлюбила будущую невестку. Когда пара обручилась, вот эта женщина, бабушка, обиделась, что обручальное кольцо сначала показали родителям героини, и только потом показали ей. То есть колечко вот это вот показали, не ей в первую очередь. И казалось бы, да и бог с ним, ладно, но женщина на этом не остановилась. Когда наша героиня забеременела, женщина то и дело ходила и нашептывала своему, ну, корзиночке. Тут
3: любимочка, да.
2: Скорее всего, да. Но она не твоя, помнишь вот это? Ну, вот она так про дочку, которая должна родиться. Вот она не твоя, она не от тебя. Сделай ДНК-тест.
3: Да ладно.
2: Серьезно, да, вот так. Но и на этом бабуленька не остановилась. После родов, когда уже все прошло хорошо, роды, знаешь, девушка там немножечко восстановилась, все, пора выписываться из больницы, она очень рассчитывала, что дома ее ждет украшенная квартира, шарики, вот эти все подарки какие-то. Угу. То есть она вернется с ребеночком, знаешь, в красоту. Она возвращается дом как дом и не больше, да, как Буланова пела. Все то же самое. Она говорит, а как так? А муж говорит, а оно было украшено. Оно было украшено, кто-то украл. Кто украл? Давай смотреть камеры внутреннего наблюдения. Посмотрели камеры, бабулька проникла в украшенный дом.
3: Ладно.
2: Поснимала все украшения, все подарки, все арки, все шарики, все сняла. Муж говорит, сейчас мы все вернем. Оно же у нее.
3: Но.
2: А оно не у нее. Она это в благотворительные фонды распихала так, чтобы внуку не досталось ничего. Ни одного шаричка, ни одной арочки, ничего.
3: Но, я вот, знаешь, очень часто истории вот вставлю к своей жизни, да, в параллель пытаюсь как-то примерить. И вот как бы поступила моя мама? Зная мою любимую мамочку, она человек, который кричит все время, когда?
2: Да.
3: Когда? Она говорит, вы можете родить, я пойду сама в декрет. Вам не надо ничего, работайте дальше, да, развивайте, да, рожайте, ребята. Давайте, она говорит, Хелена, забери его, забери, ну все, надо, да, же уже как-то вот приструнить, к батарее привязывай, забирай, все.
2: Это, кстати, хорошее начало, да, привязать. Да, извини. Но... С этого обычно внуки есть... и начинают.
3: У меня бы такого точно не было.
1: Шоу «Пробудители» на радио.

0: нейростендап.
1: Младшую дочку от мамы, от моей забирал, все, сели в машину, едем обратно уже к нам с женой. Она такая: папа, угадай, что я ела у бабушки Лины? Что я ела у бабушки Лины? Они что, тонну конфет, что 14 тонн чипсов, что ты могла? Нет, твою любимую еду детства ела. Я говорю, какую? Запеканку с колбасой и со сметанкой. А я реально любил. Я детство... Запеканка с колбасой. Причем, если колбаска еще копчененькая, это прям было вообще огонь. Я кому не говорю, у всех реакция вот такая: фу-фу-фу, а мне нравится. Я вот из тех, и знаешь, из вот этого второго лагеря вечно воинствующего, где пицца с ананасом, да.
2: Пицца с ананасом топ, вопросов нет, но запеканка с колбасой, что это?
1: Ой, а ты ничего не любил?
2: Я обожал макароны с сахаром.
1: О!
2: Не знаю, ну, сейчас понятно, зумеры такие, типа, чё? Ребят, вот эти макароны, сливочное масло, сахарочек, ну, и, конечно, морковку тертую с сахаром. Это тоже вот. Два деликатеса было, которые, ну, прям вау, я бы сейчас, если честно, поел. Но это ладно, это наше. А вот искусственный интеллект вот пошарил по просторам интернета. Что же он насобирал вот про странную еду, которую мы любили в детстве?
3: В детстве люди ели такие странные вещи, что современный взрослый это бы даже не назвал едой. Например, хлеб на грязной ветке, поджаренный на костре. Никого не смущало, что ветка 5 минут назад лежала в земле. Или батон с маслом и сахаром. Тогда казалось, что это десерт уровня дорогого ресторана. Сейчас диетолог от такого сочетания просто потеряет сознание. Есть еще сухой роллтон. Его покупали не чтобы заваривать, а чтобы грызть прямо из пачки, посыпав приправой. Получались самые хрустящие чипсы детства. Отдельный уровень, макароны с кетчупом и больше ничего. В детстве это был праздничный ужин. Сейчас это называется до зарплаты 3 дня. Самое смешное, тогда организм переваривал вообще все. Запил газировку молоком, доел зеленое яблоко, закусил семечками и побежал играть. А сейчас, после лишнего кусочка пиццы, человек уже ищет таблетки и вспоминает, где лежит гастроэнтеролог. Потому что вкус детства был не в еде, а в том возрасте, когда желудок был таким же бесстрашным, как и его хозяин.
1: Макароны с кетчупом — это не 3 дня до зарплаты. 3 дня до зарплаты — это макароны. Вот и все.
2: Я, наверное, побежал за Ролтоном.
1: Давай.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.
4: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
0: Радиус FM. Наш

0: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радио ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, ветер днем слабый, при грозах порывистый. В Гродно 18-20 выше нуля, в Бресте 19-21. В Минске от 20 до 22 градусов тепла, а в Могилеве, Витебске и Гомеле 21-23. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Хочешь умную колонку?
2: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Коротко о погоде. Снеговик мешает косить мне газон.
1: Нормально.
0: Ну, по факту, а чё?
1: У меня такая очень правдивая про, ну, почти любую семью. В нашей семье кто был неправ, тот и просит прощения. Только тот и никогда та. Вот такая вот очень тонкая история.
2: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Смотри, что нашел.
1: И мы сейчас, знаешь, не про то, что ты такой, я забыл, как есть и дышать. Змея реально может укусить незаметно. Ты почти ничего не почувствуешь в моменте, но потом, знаешь, могут появиться какие-то симптомы. Значит, какие симптомы могут появиться? Белок расщепляется у тебя от укуса гадюки, соответственно, у тебя место укуса распухает, у тебя возникает там большой отек, у тебя потом начнет кружиться голова, у тебя появится тошнота, у тебя появится слабость, а ты такой, я не знаю, из-за чего это. Бывает. Реально, гадюка может укусить незаметно. Что делать-то нужно? К смерти это приводит в редких случаях, но тем не менее приводит. Значит, врачи отмечают, в первые минуты после укуса можно попробовать аккуратно выдавить немного крови из раны. Угу. Выдавить, не высосать. Вот эта вот история, что нужно высосать яд гадюки, это, ну, около бред. Во-первых, у тебя должен быть абсолютно чистый рот, и у тебя не должно быть никаких микроранок во рту. Если у тебя будут микроранки во рту, ты просто в себя всосешь яд гадюки.
2: Да, да,
1: и
2: да,
1: тоже
2: да.
1: Он окажется еще и у тебя в крови, и того уже два потерпевших вот эти с недомоганием. Во-вторых, ну просто какой-то внутри насос должен стоять, знаешь, по откачке. И выглядеть это будет не как спасение, а как просто такой идиот, который сосет чью-то ногу. Ну вот не надо этого делать. Значит, пытаемся выдавить немножечко, да, вот этой яда из ранки. Пораженную конечность фиксируем и держим приподнятой, чтобы кровь от нее ушла. И меньше распространения, дольше времени проживешь, будет время обратиться в скорую. И обильное питье, и скорая. Вот, это все. Вот такой простой алгоритм здесь. Не надо ничего высасывать из ноги.
2: Знаешь, Вась, вот мы просто новость прочитали, что делать, если тебя укусила гадюка, да, или она тебя достает. Я знаю, что сказал бы мой папа на это. Разводиться.
3: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Баский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Летняя распродажа на Ламода. До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на Ламода Бай и по телефону 8044-784-84-84.
2: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Улыбнула. Жена приготовила ужин. Самой пробовать страшно, кота жалко. Сидит, ждет мужа с работы. Попробуй.
1: Жизненно. Вчера подруга закинулась порошком перед тусовкой, чтобы было повеселее. Но нам уже не по 17 лет, ребят, так что это была смекта.
2: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. Инфляция в Беларуси замедлилась до 4,3%. Это меньше, чем весной. Больше всего за год подорожали услуги на 9%. Продовольственные товары выросли на 3%, непродовольственные на 2%. Аналитики Евразийского банка развития ожидают, что по итогам года инфляция останется ниже 7%. Замедление связывают с ослаблением давления импортных цен. В Витебске зажглись васильковые светофоры к юбилейному славянскому базару. Васильки можно заметить на желтом цвете. Пилотный проект на Московском проспекте показал, что водителей это не отвлекает, а наоборот поднимает им настроение. Другие такие светофоры появились на площадях Победы и Свободы, у Ратуши и на улице Замковой. После фестиваля украшения оставят. Евросоюз готовит запрет соцсетей для несовершеннолетних. Окончательная версия будет готова в понедельник. Документ должен стать научной базой для будущих запретов. Франция уже одобрила такой закон. Дания, Германия, Испания и Греция рассматривают. Ограничения могут ввести на все территории Евросоюза уже в сентябре этого года. Из-за изменения климата и болезней какао-бобы становятся дефицитом. Но ученые изучили ДНК 390 диких деревьев в Перу и обнаружили 4 ранее неизвестные генетические разновидности. Новые бобы подходят для шоколада. Открытие поможет селекционерам вывести сорта, устойчивые к болезням и климатическим изменениям. Так что паниковать и скупать шоколад не стоит, он никуда не денется. Коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на Царской Бае по телефону плюс 375-29-716-44-44. И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, ветер днем слабый, при грозах порывистый. В Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Минске 20-22 выше нуля, в Могилеве, Витебске и Гомеле 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич, и далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Und ich hoffe, dass sie nicht endet.
1: Вот это поворот!
2: О, буквально недавно в эфире мы рассказывали о том, вот укусы гадюки, да, вот случилось это с тобой, что надо делать, да, и самое главное...
3: Помнишь, что яд отсасывать ни в коем случае нельзя.
2: Вот, потому что пользы от этого нет, а со стороны выглядит, как человек просто сосет чью-то ногу. Не надо так делать. И вот она новость из Китая. Пожалуйста тебе, супруга кусает гадюка. Работал он там в полях, чем-то занимался. Все, бежит к жене в панике, говорит, меня укусило, все, у меня там все распухло. Это что она делает? Не вызывает скорую. Не делает то, что нужно делать. Она сразу, значит, устами своими прильнула к его ноге. И как? Давай оттуда этот яд наяривать. Ага. И что ты думаешь? По итогу все равно пришлось вызывать скорую.
3: Мужика... Обоим уже, да?
2: Нет. Мужика кладут в больницу. Ну, у него укус, ему колят этот самый антидот. Все, с ним все хорошо. Звонит жена, говорит, что-то у меня лицо опухло.
3: Плохенько мне.
2: Плохенько. А почему? А потому что микротравмы во рту есть какие-то. И вот этот яд, который она из него испила, из любимого своего его сосуда. Они передались и ей. И, значит, следом за ним в ту же палату причаливает еще и его супруга. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Не, вот знаешь, Вась, а я не знаю, как бы я чувствовался, как бы я поступил в этой ситуации, потому что, ну, фильмы-то мы все смотрели, крутые, шутки-то мы все шутили, как бы просто для жизненной истории, даже сейчас, зная, что так делать не надо, наверное, все-таки я бы что-то так похожее придумал.
2: А с другой стороны, может, он не такой уж и возлюбленный, потому что мы-то не знаем, в какую сторону она двигала воздух. Может быть, она не всасывала яд из его ноги, а наоборот, вдувала его поглубже. Ну, наследство.
3: Ужасный человек.
1: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

отдыха, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva.

0: нейростендап.
1: Я стал за собой замечать, что когда по ходу дня у меня есть какое-то дело, которое мне делать очень не хочется, и пусть это дело пустячковое, знаешь, что-то вроде типа куда-то сходить, или там надо полочку собрать, там прикрутить, например.
2: Пара минут
1: занимать. Я начну к этому морально готовиться с самого утра.
2: Да.
1: Надо мной это как дамоклов меч будет висеть, вот это вот дело, которое нужно сделать, и я потом так долго его буду делать, потому что здесь что-то не так пойдет, вот тут что-то не так пойдет. Когда, знаешь, ты понимаешь, что тебя ждет что-то сложное, но ты к этому и готовишься, как к сложному. А когда простое, и потом что-то все начинает сыпаться, знаешь, клей не клеит, фен не фенит, утюг не гладит, все, для меня
2: болты
1: хуже.
2: Болты не закручиваются, да?
1: Хуже нету.
2: База. И что скажешь по поводу слишком долгих дел, которые занимают по факту 5 минут?
3: Есть дела, которые объективно занимают 5 минут, но люди способны растянуть их на целый вечер. Например, ответить на сообщение. Уведомление прочитано в 9 утра, а ответ появляется в 10 вечера. Не потому, что человек занят, он просто морально готовился написать «ок». Есть еще замена лампочки, кажется, сейчас быстро поменяю. В итоге человек уже изучает, кто вообще изобрел этот цоколь. Отдельный уровень – оплатить коммуналку. Сам перевод занимает минуту. Но сначала надо налить чай, открыть приложение, отвлечься на видео, вспомнить пароль и только потом все оплатить. Многие по полчаса выбирают фильм. За это время можно было посмотреть половину другого фильма. Но нет, люди продолжают искать что-нибудь нормальное. Самое смешное – выйти из дома. Уже обувь надета, ключи в руках. И тут обязательно надо еще раз проверить газ, свет, воду, посмотреть в зеркало и зачем-то заглянуть в холодильник. Потому что дело занимает 5 минут. Все остальное время человек просто настраивается его наконец сделать.
1: О, а это ее величество тревожность. Я однажды, когда, машину свою поздно там ночью оставлял во дворе, пришлось кого-то подпереть, оставил свой номер телефона, пришел домой, все, лег, разделся, сходил в душ, лег в постель, чтобы спать. А я оставил номерок или не оставил? Оделся, спустился в машину, посмотрел, оставил, вернулся, разделся, лег спать.
0: Ужас. Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
4: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
10: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Реклама. Радиус FM наша.

0: пока ты спал.
1: И ты знаешь, мне кажется, во время озвучивания этой новости должна звучать музыка, вот эта главная тема из Mortal Kombat. Обязательно, потому что, ну, все. Да-да-да.
2: Ты рассказывай, а я буду на фоне, давай так.
1: Ну, ладно. А, криминальные элементы могут похвастаться любым оружием, которым они там пользуются, там чуть ли ножи, какие-то баллоны, электрошокеры, там все что угодно. Но та драка, которая произошла в Шотландии, мне кажется, из-за того, что кто-то тун-тун-тулкал, пока кто-то другой говорил.
2: Прости.
1: Значит, драка, которая произошла в Шотландии, превзошла все ожидания. Ну вот, давай так, ты не смотрел, пока ты не видел?
2: Нет, не смотрел.
1: Самые твои смелые предположения, что в качестве оружия использовалось во время этой драки?
2: Килт или их гусли?
1: Волынка, ты
2: волынка, простите, да.
1: Хорошо, но это национально, это патриотично, это в принципе ожидаемо. Давай, еще есть какой-то вариант у тебя? Что вместо оружия? И это не оружие, я тебе подскажу. Это не оружие совсем, это далеко от этого.
2: Это домашнее животное.
1: Неплохо. Неплохо, но нет. Значит, конфликт между двумя парнями произошел. Кстати, сейчас полиция до сих пор устанавливает, что, ну, что послужило
2: причиной. Произошло.
1: Да, причина этого конфликта. Значит, один схватил две чайки и начал чайками дубасить второго.
2: А он хорош!
1: Представляешь себе? Я вспоминаю старый видос, гулял по интернету, где люди голубями друг в друга бросали и выглядело...
2: Да,
1: видел.
2: Это было круто.
1: Как Mortal Kombat. Да, вот то же самое. Здесь чайки. И всем, кто, ну, болеет, переживает за животных, и мы таковыми являемся, ни одна чайка не пострадала.
2: Да, это они было... огромные, что с ними будет.
1: Да, они огромные, это во-первых. Во-вторых, я, честно говоря, не стал бы гневать чаек. Потому что как будто бы чайка и так может тебя отомстить, даже если ты ни в чем не виноват и ничего плохого не делал. Ну, понимаешь, как отомстить. А чайки огромные, мстят они огромными кучами. А тут теперь...
2: И за дело еще, да?
1: А тут есть реальная цель.
2: Интересно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
3: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, ветер днем слабый, при грозах порывистый. В Гродно 18-20 выше нуля, в Бресте 19-21. В Минске от 20 до 22 градусов тепла, а в Могилеве, Витебске и Гомеле 21-23. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Смотри, что нашел.
1: Смотри, при истинной аллергии, ну, понятно, что происходит. Там может быть зуд, там, да, покраснение. У многих там может, да, и на анафилаксии дойти, там, и дыхание, и все, распухание. Это все серьезно. А фишка в том, что при псевдоаллергии может быть то же самое. Представляешь? Ровно то же самое, что
2: это
1: при...
2: Психосоматика, это при... вот эта история.
1: Ну,
2: да?
1: Не совсем. То же самое, что и при обычной аллергии. Значит, когда с тобой случается вот эта аллергическая история, твой организм воспринимает какое-то вещество, ну, мед, там, пыльца, молоко, неважно, как угрозу, прям угрозу для организма, mm-hmm. и начинает выделять соответствующие там против него там гормоны, антитела, а они уже, в свою очередь, запускают вот эти все опухлости, чесоточку и все остальное. При псевдоаллергии твой организм не воспринимает это как угрозу, не начинает выделять какие-то антитела, но твой организм по какой-то непонятной причине начинает реагировать так же. Я вот это все к чему? Может показаться, да, что тут одно, что тут другое. А зачем ты мне это рассказал? Затем, что я знаю вот вокруг себя там, например, приличное количество знакомых, которые такие, а, это у меня аллергия. А, это у меня аллергия. А ты к врачу ходил, чтобы взять вот эту аллергопробу, вот это вот сделать, да, и потом уже в своей жизни поставить крест, например, мед, молоко или еще что-то. Или есть другая причина, по которой нужно просто сходить к врачику, врачик тебе скажет, нет у тебя никакой аллергии, например, а у тебя вот это, ты это все исправишь и можешь жить спокойно. Прикинь, сколько котиков было не взято домой, думая, что, например,
2: просто
1: есть...
2: Так, да. Да, Вась, просто знаешь, так. Мне вот единственное, за что обидно, это когда ты употребляешь алкоголь, да, да. Очень вредит здоровью, вредит. Ни в коем случае.
1: Мы
2: осуждаем.
1: Его, да, за всех, за остальных, да, да, да, да, им не досталось.
2: Вот ты пьешь его много,
1: да.
2: А нет. Вот круто было бы, по меркам кого? Коня? Да. Вот было бы очень-очень круто, если бы пил мало, а психосоматикой ты своей вот разгонял, да. И такой, ой, все, я уже вообще там ноль.
1: Это
2: вот
1: экономно.
2: Это было бы экономия, конечно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
2: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
3: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Реклама. Радиус FM.

Радиус FM. Astro.

0: Улыбнула.
1: Извините, пожалуйста, сразу. У меня тело 24-летней модели, но оно занимает слишком много места в холодильнике.
2: Паш, я сейчас попытаюсь как-то оттенить, да, туда, в сторону детей, хотя после этого уже детям, наверное, не надо было. Ну ладно. Мам, скоро родительское собрание в школе, и я хотел бы анонсировать готовящиеся информационные атаки на меня. Очень, знаешь, современная такая.
1: Очень хорошо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Белоруссии полдень. В радиусе новостей.
1: В студии радиуса ФМ Полина Тарасевич. Добрый день. Беларусь планирует добиваться международного расследования удара ВСУ по автобусу с юными футболистами в Брянской области. Минск уже выступил на всех площадках в ООН, ОБСЕ инициировал чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН. В Министерстве иностранных дел назвали атаку вопиющим случаем нарушения всех норм международного права и спровоцированной агрессии. Сегодня в Шкловском районе проходит праздник Уполье в рамках проекта «Александрия собирает друзей». Гостей ждут километровые фудкорты, подворья, ярмарка под покровом Купальской берегини, которая посвящена Году белорусской женщины. Главное музыкальное событие – концерт «Александрия. Любовь с первого взгляда», который начнется в 21.00. Германия урезает расходы на медицину. Сократят расходы больниц, аптек и фармпромышленности, отменят доплаты врачам за консультации без записи. Это позволит сэкономить миллиарды евро в 2027 году и предотвратить дефицит фондов обязательного медстрахования до 19 миллиардов евро. Министр здравоохранения заявила, что положение фондов плачевное и не терпит отсрочки. Пары, где жена зарабатывает больше, распадаются на 36% чаще. Это показало исследование 544 тысяч пар из 29 стран. Но тенденция не связана с гендерными стереотипами или тем, что богатые женщины ищут более успешного партнера. Разрыв чаще случается в парах с детьми. Ученые предполагают, конфликт между работой и семьей обостряется, когда женщина не отказывается от работы, а мужчина недостаточно участвует в домашнем труде. Исследование не учитывало длительность отношений, что как раз-таки важно для точных выводов. И последнее. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Это пока что все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, ветер днем слабый, при грозах порывистый. Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Минске 20-22 выше нуля, в Могилеве, Витебске и Гомеле 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Всем привет, время уикенда. Это значит, что рабочие чаты можно смело бросать в игнор, дедлайны красить в красный цвет и выкручивать громкость на максимум. В эфире Радиус ФМ время главного часового механизма ваших выходных – топ-чарта. С тобой Кирилл Громов, и в ближайшие 120 минут мы будем изучать результаты твоего кликания на сайте radiusfm.by. Сегодняшний расклад сил настолько безумный, что у некоторых треков явно закружилась голова. Для начала давай вспомним, кто заправлял делом ровно 7 дней назад. На третьем месте у нас были Кунгс, Теофилос Лондон, Galaxy. Под номером 2 располагались BTS с треком Swim. Ну и первое место досталось Биби Рекса и Faithless New Religion. Но былая слава быстро проходит, пора писать новую историю. Открываем хит-парад, и на 20-й строчке у нас немецкие легенды Tokyo Hotel со своей меланхоличной работой How to Love. Слушай.
0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM. 20-е место.

0: FM. 19-ю строчку нашего рейтинга сегодня забирает проект Do It Pop с динамичным кавером Love Me Again. Ну а мы на пару минут пакуем чемоданы и отправляемся через океан. Время топ-билборда. Выясним, под что прямо сейчас сходит с ума на американских вечеринках. Пятерка лидеров Billboard Hot 100 выглядит так. На 5-й позиции Оливия Дин, Man I Need.
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 Дрейк, Янис. Номер 3 достается Элли Лангли, Be Her. Тейлор Свифт в этой таблице под номером 2, I Know It, I Know You. И Элла Лангли забирает первое место с треком Choosing Texas. Элла Лангли, конечно, захватила Америку, ну а мы сегодня послушаем трек сочной американки Беллы Кей под названием «I love it, I love it, I love it», которая задорно штурмует 63-ю строчку чарта.
1: Топ-билборд.
2: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Светофор. И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
5: Светофор. Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Сахар градийский при покупке от 5 штук всего за 2,39. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
6: 3 цены, 3 цены.
7: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
8: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
9: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус ФМ.
10: Радиус ФМ.
11: На 18-й строчке у нас австрийцы Клан Карусели и гипнотический дипхаус-бенгер Райт. Музыканты славятся тем, что пишут треки, под которые идеально либо ехать по ночному городу, либо задумчиво смотреть в стену. Но расслабляться некогда. За неделю австрийцы потеряли одну позицию, аккуратно съехав к нам с 17-го места. Ну а сейчас время заглянуть в музыкальный хрустальный шар. У нас фреш-прогноз, оцениваемый мощный международный коллаб. Бразильский волшебник Алок объединился с великолепной Дженнифер Лопес, и их трек Everything Fine призван доказать, что все действительно будет хорошо. Слушаем и решаем, пустим ли мы в чарт на следующей неделе этих ребят.
10: Фреш-прогноз.
9: ТОП-ЧАРТ Радиус ФМ.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня отвоевала большая интернациональная команда Alok Z by Portugal The Man со своим летним гимном Dive into the Ocean. Ну что сказать, за неделю парни знатно нырнули, растеряв сразу 4 позиции и опустились с 13 места. Океан твоих голосов штормит, ну а мы не унываем и резко переключаем тумблер на наш музыкальный обзор. У нас машина времени полным ходом идет, у нас перемотка, отправляемся в жаркое лето 2012 года. Время, когда греческий проект Playman и сладкоголосая певица Demi заставляли плясать абсолютно каждый курортный клуб под свой хит «Fallen». Вспоминаем этот легкий вайб.
0: Перемотка. Топ-чарт Радиус FM.

0: 16-ю позицию нашего чарта сегодня собирает Дон Диабло вместе с группой Fits and the Tantrums и их сингл Radio Baby. Да, для Дона неделя выдалась, мягко говоря, прохладной. Наш радиомалыш потерял 4 позиции, свалившись к нам прямиком с 12-го места. Фанатам Дона пора устроить хорошую мобилизацию на сайте, а мы берем курс на южное полушарие. У нас топ Австралии. Заглянем, от чего плавятся колонки на пляжах Мельбурна или Сиднея. На вершине австралийского хит-парада сейчас уверенно сидит Джош Фэвес со своим клубным ремейком легендарного хита Мадонны «Like a Prayer». Давай заценим этот горячий австралийский саунд.
1: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
2: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
1: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
2: АМК. Делаем красиво и на века.
3: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
4: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
5: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
6: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
7: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ
8: Радиус FM.
9: На 15-й строчке у нас абсолютные новички эфира. Тандем, Dream House и Not Scandal с призывающим к действию треком Move. Ребята только-только зашли на нашу турнирную таблицу и сразу с ноги открыли дверь в ТОП-15. Отличный старт. Посмотрим, как они справятся с гравитацией чарта на следующей неделе. Пока новички обжигают позиции, мы снова активируем наш футуристичный радар. У нас фреш-прогноз и на очереди стильный и загадочный исполнитель Эдвард Зоун со своим треком Мадрид. Включаем испанские вайбы посреди нашего уикенда, оцениваем и не забываем голосовать.
8: Фреш прогноз.
7: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14 место сегодня оккупировал Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Townsend Die с их пронзительным треком «Ган-ган-ган», и здесь у нас драма космических масштабов. На прошлой неделе этот трек вальяжно сидел на третьей строчке в первом часе, ну а сегодня он потерял целых 11 позиций. Вот уж действительно, улетел так улетел. Но долго грустить мы не будем, ведь на 13 месте у нас британцы Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascom со своим хаосом «Think About Us». Интересный факт, эти ребята за неделю умудрились подняться на одну строчку вверх, совершив изящную рокировку. Слушай.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: 12-ю позицию занимают скрывающиеся под маской продюсер KDDK и Алекс Альта со своим клубным боевиком One and Two. На этой неделе парни показали завидное упрямство и поднялись на одну строчку вверх по сравнению со своим 13-м местом в прошлом часе. Да, шаг за шагом пробираются к вершине, а пока они карабкаются, мы открываем архив европейских танцполов. У нас перемотка, мы переносимся в 2005-й, когда знаменитый немецкий диджей-продюсер Тимо Масс взорвал эфиры с сильным рок-н-ролльным электронным треком First Day, где на вокале отметился сам Брайан Молко из группы Placebo. Вспоминаем этот дерзкий шедевр.
1: Перемотка. Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус FM.
0: Радиус

0: шаге от топ-10. На 11-м месте замер интернациональный проект Андрея Нуны и команды Hunter X со своей блистательной работой Golden. За прошедшие 7 дней ребята совершили неплохой камбэк, поднялись на 5 позиций сразу вверх со своего 16-го места. И золото снова начинает поблескивать, и перед большим перерывом давайте традиционно заглянем на Туманный Альбион. У нас впереди UK Singles Chart. Посмотрим, какие синглы прямо сейчас сводят с ума всех британцев. На 5-м месте Ариана Гранде «Hate That I Made You Love Me».
1: Топ UK Single Chart.
0: Под номером 4 Гарри Стайлз «American Girls».

0: Майкл Джексон с треком «Билли Джин» забирают третье место в этой таблице. Под номером 2 Оливия Родриго «Stupid Song». И первое место у Сэма Фендера и Оливии Дин «Rain Me In». Майкл Джексон стабильно в тройке лидеров, а вот на 10-й строчке британского чарта уютно устроились Проспа и Клуни со своим клубным манифестом «Free Your Mind». Сделай погромче, впереди второй час, элитная десятка и имя того, кто заберет главный трофей этой недели.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. Сегодня в Беларуси стартовал прием документа в ВУЗы на общих основаниях. Абитуриенты могут заранее забронировать время через электронную очередь в личном кабинете на сайте РИКС. Выбрать ВУЗ, факультет и специальность. Это не обязательно, но удобно. Сроки подачи общие с 12 по 17 июля для отдельных специальностей до 19 июля, для выпускников профильных классов до 14 июля. Белстат опубликовал список самых подешевевших и подорожавших продуктов в июне. Огурцы – лидеры по снижению цены. Далее свежие грибы, яблоки, авокадо и чеснок. А вот картофель подорожал на 63%. Еще наполовину стали дороже морковь, лук, капуста и свекла. Цены на продукты заметно колеблются. Тайваню приближается супертайфун Бави. Скорость ветра в центре циклона достигнет почти 200 км в час. Власти закрыли школы, отменили более 900 авиарейсов, остановили паромное сообщение. На Тайване приведены в готовность 30 тысяч солдат. Жителям рекомендовано запастись водой и продуктами и не покидать дома. Шторм уже прошел над Окинавой, а на Филиппинах тайфун унес 15 жизней. Водители такси и скорой помощи реже умирают от болезни Альцгеймера. Это выяснили ученые из Гарварда. Эта работа связана с навигацией и пространственной ориентацией, что защищает от деменции. А у водителей автобусов, пилотов и капитанов риск выше, так как маршруты повторяются. Интенсивная тренировка гиппокампа зоны памяти создает новые нейронные связи и замедляет болезнь. Так что профессия может быть защитным фактором. Коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на Царской Бае по телефону +375 29 716 44 44. Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, ветер днем слабый, при грозах порывистый. В Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Минске 20-22 выше нуля, в Могилеве, Витебске и Гомеле 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
4: Главный музыкальный отчет недели на «Радиус ФМ» возвращается в твои динамики, а мы открываем второй час. У микрофона Кирилл Громов, и прямо сейчас мы переступаем порог высшей лиги. Никаких компромиссов, впереди только топ-10, где каждый твой голос решает судьбу золотого кубка. И открывает великолепную десятку проект Airbook со своим загадочным и глубоким треком «Graceland». На этой неделе дела у проекта идут в гору. Ребята отыграли две позиции по сравнению со своим 12-м местом из прошлого выпуска. Заслуженное место в десятке. Слушаем.
5: Ты слушаешь
0: топ-чарт
5: Радиус ФМ.
0: Десятое
5: место.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десятая строчка зафиксирована, ну а теперь давай проверим, под что прямо сейчас бьются пульсы твоих смартфонов. У нас чарт Яндекс.Музыки, и наш радар запеленговал 85-ю позицию, где вовсю штурмуют чарты исполнительница Руна со своим лиричным и цепляющим треком «Линии». Давай прямо сейчас оценим этот стильный отечественный вайб.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Дерзкий Альберт Брайт со своим диким треком Wild. Альберт на этой неделе продемонстрировал настоящий характер хищника. Он отыграл одну позицию вверх по сравнению со своим 10-м местом из прошлого выпуска и ворвался в 9-ку лучше. Ну а у нас на очереди финальный на сегодня фреш-прогноз. Время протестировать свежий клубный эксклюзив. Закадочный Orion Fai презентует свой суперпозитивный сингл Have a Nice Day. Слушаем, заряжаемся хорошим настроением и решаем, достоин ли этот трек места в нашем топ-чарте.
2: Фреш-прогноз.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на работа.бай.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Горячее предложение с бонусной картой 3 цены по 14 июля. Машинка закаточная «Автомат» 27,99. Крышки металлические 3,49 за 25 штук. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
3: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Реклама.
6: Смени шум города на незабываемую атмосферу «Вива Браслав». Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
7: Топ-чарт «Радиус».
8: Восьмую строчку нашего хит-парада забирает сегодня харизматичный американец Эбон со своим пронзительным синглом «Hollow». Для Эбона неделя выдалась стабильной, но чтобы пробраться к медалям, нужно поднажать. Зато трек держится в десятке, как влитой. А сейчас время стряхнуть пыль с легендарных треков прошлых лет. У нас перемотка, и радар отправляет нас в 2014 год, время, когда норвежский дуэт «Nico and Vince» заставлял всю планету подпевать своему невероятно солнечному апропоп-треку «I'm Wrong». Вспоминаем этот шедевр и качаем головой.
9: Перемотка. Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: На 7-м месте у нас расположился красивый тандем немецкой певицы Леони и британца Калума Скотта с работой «Stay». И это одно из самых обидных падений недели. С верхней части таблицы ребята потеряли сразу 4 строчки, скатившись к нам с высокого 3-го места. Похоже, их призыв остаться слушатели поняли как-то по-своему. Но мы двигаемся дальше, и на очереди наш глобальный поисковик звуков — обзор «Шазам». Узнаем, какие треки люди по всему миру чаще всего искали в своих смартфонах на этой неделе. На 5-м месте Кюршат Кахраман, Бенни О.
2: Обзор чартов «Шазам».
1: Под номером 4 Шакира и Бёрна Бой «Дай-дай». Ловик с Тослив занимают 3-е место в этой таблице «Don't Tell Your Dreams». Под номером 2 Ширин Дэвид «Гадгинак». И номер 1 в этой таблице — Хьюшел и Ультранейт. I'm moving to the sun. Ну а наше внимание привлекла 24-я строчка мирового «Шазама». Туда ворвались культовые электронщики The Chemical Brothers со своим взрывным треком «Go». Настоящая классика безумного разгона танцпола.
2: Обзор чартов «Шазам».
0: Топ-чарт «Радиус ФМ».

0: Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM. Шестую строчку сегодня уверенно удерживает стильный Зейн Малик со своим сольным синглом «Die for Me». Бывший участник One Direction показывает отличную стабильность, удерживая позиции и шлепая конкурентов поп-вайбом. Ну а мы включаем финальную на сегодня перемотку и отправляем в 2011 год. Вспоминаем шведскую инди-поп-диву Люки Ли и ее магнетический трек «I Follow Rivers» в культовом ремиксе от The Magican. Трек, который до сих пор заставляет сердце биться чаще. Поехали!
1: Перемотка. Топ-чарт Радиус FM.

0: Колбаский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
4: Реклама. Хочешь умную колонку?
5: Да!
4: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топ-чарт.
1: Радиус ФМ.
2: Внимание, мы официально пересекаем экватор второго часа и заходим в зону элиты, нашу великолепную пятерку лидеров. И сегодня открыл топ-5 Кунгс Тапилус Лондон Галакси. За неделю ребята немного сдали назад, потеряли две позиции и покинули тройку призеров. Ну а теперь время поддержать наших. У нас отечественный формат. Слушаем стильный, качающий электронный трек от проекта Аскета и Натан Чейм под названием «Want Ya». Наш родной белорусский знак качества в эфире.
0: Топ-чарт Радиус ФМ.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Деревянная медаль и четвертое место нашего топ-чарта сегодня достаются корейским суперзвездам группе BTS и своим англоязычным синглом Swim. На прошлой неделе парни уверенно забрали серебро, но сегодня им пришлось отступить на две позиции назад. До пьедестала не хватило вот как-то совсем чуть-чуть, и прямо перед тем, как мы совершим тот самый прыжок к третьей строчке, еще один наш белорусский трек. Исполнитель Данман презентует свой стильный трек Cuban Gold, настоящее золото белорусского разлива. Ловим этот плотный вайб.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: Ну вот мы и вышли на финишную прямую, впереди только тройка медалистов. И почетную бронзу сегодня забирает экс-чемпион прошлой недели, роскошный дуэт Биберекса и Фейтлесс и их New Religion. Давай послушаем.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
1: Третье.
0: Третье место.

0: забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего топ-чарта сегодня завоевывает Алан Уокер в комбинации Изабеллы Мелкман и Кэтрин О'Райан и их эпичная драма «Broken Strings». Потрясающий результат. Ребята за неделю сделали мощнейший рывок вперед. Кто же стал номером один? Прежде чем я назову имя абсолютного триумфатора, давай быстро зафиксируем всю нашу горячую десятку. Ее сегодня замыкал проект Earbook с треком «Graceland».
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 располагался Альберт Брайт «Wild». Эбон забрал 8-ю строчку с треком «Hollow». Под номером 7 Леони, Каллум Скотт, «Stay». Зейн Малик забирает сегодня 6-е место, «Die for me». Кунг, Стефилос, Лондон и Mind Enterprises с треком «Galaxy» на 5-м месте. Под номером 4 BTS – «Swim». Третье место сегодня досталось Биби Рекса и Faithless – «New Religion». И под номером 2 – Алан Уокер, Изабелла Мелкман – «Broken Strings». И наш новый номер один — абсолютный чемпион этой недели и главный любимчик слушателей Радиус FM. Это проект Avalon Rockstone со своим взрывом.

0: прорывным треком Vertigo. На прошлой неделе они были вторыми, но сегодня забрали высшую награду. Настоящий триумф качественного саунда. На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к финишу. С тобой был Кирилл Громов. Заходи на сайт radiosfm.by, отдавай свои голоса и сам строй топ следующей пятницы. Живи ярко и слушай только хорошую музыку. Всем пока-пока.
1: Первое место.

0: очень скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Каждый восьмой автомобиль в Беларуси не прошел техосмотр с первого раза. Всего в июне выдано почти 161 тысяча разрешений на допуск автомобилей к движению. Однако 13% машин не прошли проверку. В среднем 1,5-2 неисправности на авто. Чаще всего проблемы с колесами, тормозами, светом и рулевым управлением. У электромобилей из 414 проверенных выявлено 35 неисправностей. Минск потребляет около 420 кубометров воды в сутки, и этот показатель не меняется последние 10 лет. На одного жителя приходится примерно 130-140 литров. С января 2025 года столица полностью перешла на артезианскую воду, в основном без очистки. На некоторых водозаборах применяют обезжелезивание из-за повышенного содержания железа. Национальная электроэнергическая система Кубы вновь вышла из строя. Это второй случай за неделю. Предыдущее отключение произошло 6 июля, и с тех пор электроснабжение почти не восстанавливалось. Причина аварии пока не уточняется. В Великобритании набирают популярность дегустации вин для мам с младенцами. Порции вина небольшие, и главная цель – вырваться из домашней рутины и пообщаться. Стоимость от 18 до 30 фунтов, что часто дешевле няни. Однако не все идеально. Малыши плачут, хватают бокалы и напоминают мамам, что даже на отдыхе они остаются на родительской работе. Не все остаются довольны, но идея нашла отклик. Коммерческая информация. Только по 31 июля в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Zika Buy и по телефону 8029-324-6666. И это все новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди. Ночью утром в отдельных районах туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно и Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Бресте и Гомеле ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 21-23. В Могилеве ночью 12-14 выше нуля, днем 20-22. В Витебске ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 22 до 24. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем умеренный при грозах порывистый. В Гродно и Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Бресте и Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 20 до 22. В Витебске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 22-24. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
0: Реклама.
7: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
8: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
7: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
8: Вау!
7: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
9: Мы говорим вам 4!
8: Да!
7: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
10: Так можно было, да?
7: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
0: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivobraslov.by. Организатор ООО «Левел Групп». Плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радио СФМ. Avalon Rockstone. Vertigo.

0: возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ, мы создаем мебель для жизни.
1: Горячее предложение в три цены по 14 июля. Мороженое «Пломбир» в стаканчике 20 копеек за 1,69 рубль. Стиральный порошок «Тайд» 18,69 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены.
3: Летняя распродажа в «Марк Формель». Только до 19 июля скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
4: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
5: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Сильный ливень вызвал подтопление в Минске. Особенно речь об улицах Игоря Лученка, Ленина, а также о перекрестках Московская, Толстого и аэродромная Чкалова. Движение затруднено. ГАИ рекомендует водителям снижать скорость, избегать резких маневров, включить ближний свет. Лужи лучше проезжать на постоянной скорости. При невозможности продолжить движение, остановиться за пределами проезжей части с аварийкой. Пешеходам важно быть особенно внимательными и убеждаться в безопасности перед переходом. Сегодня в агрогородке Александрия проходит республиканский праздник «Купалья». Программа началась в 11:00 и продлится до ночи. Работают площадки «Мерч первого», «Зарубленная у Беларуси», выставка «Антология жаночей прыгажости». Гостей ждут сырный фестиваль и концерт «Союзные звезды» с участием артистов из Беларуси и России. В 21:30 главный концерт Александрия «Любовь с первого взгляда». В 23:20 фейерверк из зажжения купальского костра. Дискотека до 3:00 ночи. Аномальная жара во Франции вынудила остановить несколько ядерных реакторов. Температура воды в реках поднялась до критических 28 градусов, под угрозой почти четверть всех мощностей. Выработка упала до минимума за 9 месяцев. Оптовые цены на электроэнергию в Европе превысили 78 евро за мегаватт-час. Особенно пострадала Германия, ее рынок зависит от французского импорта. И там цены взлетели выше 93 евро. Дыхательные упражнения снижают стресс и помогают делать осознанный выбор. Об этом говорит основатель Международной организации искусства жизни Шри Шри Рави Шанкар. В современном мире такие практики перестали быть роскошью. Они стали базовой потребностью для поддержания психологического благополучия. Стабильное психоэмоциональное состояние – обязательное условие для здоровья тела и душевной гармонии. И последнее. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на классный приз. И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: Завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди. Ночью утром в отдельных районах туман, ветер ночью неустойчивый слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно и Минске ночью 11:13 со знаком плюс, днем 20:22. В Бресте и Гомеле ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 21:23. В Могилеве ночью 12:14 выше нуля, днем 20:22. В Витебске ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 22 до 24. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно и Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Бресте и Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 20 до 22. В Витебске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 22-24. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Браславских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Коля, а что ты слушаешь?
2: Радиус ФМ.
1: А?
2: Радиус ФМ.
1: Что?
2: Радиус ФМ.
3: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус ФМ.

0: Путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны, велосипеды, кухонные комбайны, чемоданы и подарочные сертификаты. С 15 июня по 12 июля. Покупай товары-участники от 5 рублей, предъявляй бонусную карту и получай игровые коды. Подробности на сайте игра3цены.бай или по телефону 7300. Срок рекламной игры с учетом выдачи призов с 15 июня по 15 августа.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ну, а я продолжаю свой трип по сладким местам. Вроде ассортимент везде один, но вкус, сами понимаете. Сегодня отправляемся на легендарную фабрику «Коммунарка».
0: Тут есть.
1: Очевидно, «Коммунарка» – самый популярный производитель белорусских сладостей. Это и конфетки, и шоколадки, и мармеладки, и печеньки, и зефирки, а еще и карамельки. Продукция делается как по советским рецептам, так и по современным. «Коммунарка» с технологией на «ты», потому и шоколад у них мгновенно застывает. А еще фабрика хочет дружить со спортсменами, потому начала выпуск протеиновых конфет без сахара. Для таких любознательных, как я, конечно же, проводятся экскурсии по фабрике. Расскажут о производстве ваших любимых сладостей, выделят особенности и, конечно же, все это вам покажут. Всего 5 пакетов. Расскажу о каждом.
0: Тут есть!
1: Что ж, первый пакет включает в себя экскурсию с дегустацией продукции, а в конце каждый получает сладкий сувенир. Стоимость такой экскурсии с человека 45 рублей. Во втором пакете ко всему вышеперечисленному вам предложат выпить чай или кофе. И заплатить придется уже 48 рублей. Следующий пакет – экскурсия, чаепитие и сбалансированный обед из блюд белорусской и европейской кухни. Общая стоимость за все составит плюс-минус 60 рублей в зависимости от того, как планируете обедать. Еще в дополнение к экскурсионной программе у вас есть возможность посещения кофейни «Коммунарка». Кроме того, вы можете сходить на экскурсию и приобрести сертификат на кондитерскую продукцию. Экскурсии проводятся как в будние дни, так и в выходные, кроме воскресенья и понедельника. А займет это все дело у вас не более полутора часов. Желательно брать с собой друзей или родственников, а можно и просто единомышленников, ведь формируются экскурсионные группы. Рекомендую обращаться за всем заранее.
0: Тут есть!
1: Кстати, мои самые любимые конфеты – такие оранжевые с арахисом. Потому уже готовлюсь посмотреть на то, как же производят эту легенду. Все-таки тут есть вкусно!
0: Тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Количество бесплатных попыток ЭКО в Беларуси увеличено с 1 до 2. Процедура доступна супружеским парам и женщинам без брака, гражданам Беларуси при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний. Упрощена и сама система. Больше не нужно ждать заседания областной комиссии раз в месяц. Достаточно пройти медосмотр в поликлинике, получить выписку и обратиться в РНПЦ «Мать и дитя», где выполняют процедуру. Иран не просил США о возобновлении переговоров и не вернется за стол, пока Вашингтон не изменит свою позицию. Возобновление диалога в ближайшее время маловероятно. Ранее Дональд Трамп сообщил, что США по просьбе Ирана согласились продолжить переговоры, но режим прекращения огня завершен. Тегеран опровергает инициативу с американской стороны. Экономический кризис в Германии бьет рекорды. С апреля по июнь обанкротились почти 5 тысяч фирм, и это самый высокий показатель за 2 десятилетия. Волна разорений затронула строительство, торговлю, гостиничный бизнес. Работу потеряли десятки тысяч человек. По прогнозам, в третьем квартале число банкротств будет еще выше. Первая ракетка мира Арина Соболенко откроет новые теннисные корты в Минске 14 июля. Они появятся на территории Издюшор-Смена, где спортсменка провела детство и юность. Ожидается, что теннисистка проведет мастер-класс, пообщается с гостями и раздаст автографы. Для участия нужно зарегистрироваться, количество мест ограничено. И последнее. Услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiosfm.by в раздел «Что играло». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди. Ночью утром в отдельных районах туман, ветер ночью неустойчивый слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно и Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Бресте и Гомеле ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 21-23. В Могилеве ночью 12-14 выше нуля, днем 20-22. В Витебске ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 22 до 24. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно и Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Бресте и Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 20 до 22. В Витебске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 22-24. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
2: Алиса, как слушать музыку без подписки?
3: Все просто. Слушай Радиус FM.
2: Алиса!
3: Уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.
1: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: вами акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. На сервисе электронной очереди для подачи документов в ВУЗы забронировано более 18 тысяч мест. ВУЗы выделили почти 99 тысяч талонов на период с 12 июля по 2 августа. Живая очередь сохраняется, но электронная экономит часы ожидания. Сервис работает без сбоев. При изменении планов талон можно отменить и заказать новый. Все через личный кабинет на сайте РИКС. Вода во всех 9 районах Минска полностью соответствует требованиям качества. Две аккредитованные лаборатории работают без выходных, проверяя воду по 60 показателям – микробиологическим, химическим, радиологическим. Жесткость воды колеблется от 4 до 5 градусов в разных районах, что в пределах нормы. Вода из артезианских скважин подается без дополнительной очистки и является полноценной питьевой природной водой. Совет Евросоюза поддержал запуск переговоров с Украиной и Молдовой, но пока только по одному из 6 кластеров. Однако начало переговоров не дает временных рамок и не гарантирует вступление. И все же в Европарламенте звучит критика. Болгарский евродепутат заявил, что Киев коррумпирован, прославляет нацизм и вынуждает украинцев бежать. Бесплодие среди женщин старше 35 лет становится глобальной эпидемией. Китайские ученые проанализировали данные 204 стран за период с 1990 по 2023 годы. Частота бесплодия среди женщин от 35 до 49 лет выросла с 6000 до 6910 случаев на 100 тысяч. Причины – массовое откладывание материнства ради карьеры и образования, стресс, ожирение и другие проблемы со здоровьем, а также улучшение диагностики. Самые высокие показатели в Восточной Азии, самые низкие в Австралии и Новой Зеландии. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: Завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди. Ночью утром в отдельных районах туман, ветер ночью неустойчивый слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно и Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Бресте и Гомеле ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 21-23. В Могилеве ночью 12-14 выше нуля, днем 20-22. В Витебске ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 22 до 24. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Ближайшее время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь.

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно и Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Бресте и Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 20 до 22. В Витебске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 22-24. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус

0: клуба.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Реклама. Хочешь умную колонку?
7: Да!
6: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. Каждый восьмой автомобиль в Беларуси не прошел техосмотр с первого раза. Всего в июне выдано почти 161 тысяча разрешений на допуск автомобилей к движению. Однако 13% машин не прошли проверку. В среднем 1,5-2 неисправности на авто. Чаще всего проблемы с колесами, тормозами, светом и рулевым управлением. У электромобилей из 414 проверенных выявлено 35 неисправностей. В Беларуси стартовал прием документов в ВУЗы на общих основаниях. Абитуриенты могут заранее забронировать время через электронную очередь в личном кабинете на сайте РИКС, выбрать ВУЗ, факультет и специальность. Это не обязательно, но удобно. Сроки подачи – общие с 12 по 17 июля, для отдельных специальностей – до 19 июля, для выпускников профильных классов – до 14 июля. Евросоюз готовит запрет соцсетей для несовершеннолетних. Окончательная версия будет готова в понедельник. Документ должен стать научной базой для будущих запретов. Франция уже одобрила такой закон. Дания, Германия, Испания и Греция рассматривают. Ограничения могут ввести на все территории Евросоюза уже в сентябре 2026 года. Окурок и мусор со свадьбы Тейлор Свифт продали в интернете за $25. Американский художник Джастин Гиньяк собрал все возле места празднования. Помимо окурков, он забрал трубочки, крышки, наушник AirPod, палочки для еды и даже тест на беременность. Каждый предмет он упаковал в коробку с ярлыком и продал за $25. Все находки, кстати, уже распроданы. Кому принадлежал мусор, неизвестно, но это не остановило поклонников. И это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. Завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди. Ночью утром в отдельных районах туман, ветер ночью неустойчивый слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно и Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Бресте и Гомеле ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 21-23. В Могилеве ночью 12-14 выше нуля, днем 20-22. В Витебске ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 22 до 24. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Нужна поездка? Есть Брокарт. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокарт. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Реклама. Радиус FM наше.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно и Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Бресте и Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 20 до 22. В Витебске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 22-24. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно и Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Бресте и Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 20 до 22. В Витебске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 22-24. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

0: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
2: Вау!
0: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
4: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди, ночью утром в отдельных районах

0: туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гродно и Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Бресте и Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 20 до 22. В Витебске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 22-24. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем умеренный при грозах порывистый. В Гродно и Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Бресте и Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 20 до 22. В Витебске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 22-24. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама.
2: Алиса, включи топовую музыку.
3: Извини, но нет.
2: Чего нет?
3: Подписки.
2: А что можно слушать бесплатно?
3: Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
4: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

0: неразрывно связано с риском получения рака. С Максфлайном.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем умеренный при грозах порывистый. В Гродно и Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Бресте и Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 20 до 22. В Витебске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 22-24. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Радиус FM. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.
1: Два нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся.
5: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
6: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM». Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем умеренный при грозах порывистый. В Гродно и Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Бресте и Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 20 до 22. В Витебске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 22-24. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. The

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Реклама. Хочешь умную колонку?
5: Да!
4: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: которых неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорцы и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачно с прояснениями, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди, утром в отдельных районах туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно, Могилеве и Минске 20-22 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 21-23, в Витебске 22-24 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: были неразрывно связаны с риском получения рака.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачно с прояснениями, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди, утром в отдельных районах туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно, Могилеве и Минске 20-22 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 21-23, в Витебске 22-24 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Рекса и Фейтлесс.

0: Окей, как слушать Радио СФМ без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радио СФМ онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радио СФМ. Заряжающие треки. Радио СФМ. Модная музыка.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается облачно с прояснениями, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди, утром в отдельных районах туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно, Могилеве и Минске 20-22 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 21-23, в Витебске 22-24 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM наше.
1: Сердце на куски.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наш